Вольфганг Амадеус Моцарт, Симфония номер 27, соль мажор, Катарума Виеннаи филармоник Новагахумба, дирижер Джеймс Ливайн.

0: tasa cambiera gestación, voro arrestat nome Zerneraschar.
1: Giacomo Puccini, Калафи Ариан, Турандот Операиц, Катерумен Юси Бёрлингам, тенор Евгроми Операин Театрони Еркча Хумба Евновага Хумба, дирижер Эрих Лайнсдорф.

Сергей Рахманинов. Концерт Дашнамуриев Новагахмби Хамар. Хамар Ерек. Ре минор. Опус Ересун. Катарум е Филадельфия симфоник Новагахумба. Дирижер Эжен Орманди. Мене катар Сергей Рахманинов. Дашнамур.

0: Белла Бартоки Хамарьерек Ларейн Квартета Ганчец Эмерсон Ларейн Квартети Катармамп.
1: Йозеф Хайден, Симфония Тив Ватсун, До Мажор, Эст Молорваца Татеракан Неркаяцман. Կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։